0: Нурнинки авазлык учур этип кепти. Аңлайлы. Нур.
1: Жоошалла машинлар сел кеп басыраң тосаш бекен.
0: Болду, рахмат учурыңызга.